сидя в зырпасу и слурчим хареще, так джерасица цхлес хаулис гареще, лаукарши лотеби даст слиан барзимепс, ан мера мазинепс, ан шенра газинепс. Дрес цули дамархес цисперма биндемма, сиктили геара, сицо цхле миндеба, огоре зырпасу и медис напирепс. Сам карос сектил та сица цхлеса бере.

0: замбахия шук там палим цирит, да ми шук шигахроли шук си змарит, мошча с пари на меди, тетрад мэларе, о, разброс, аркопила аз маре. Ак чем захло, как исландцы, свина в шмет пудрит, ак сем янса заполз в арбит, так берегит, эпиль вы ваш мэмис к слабам херули, параташин саку, вода, обла, вся беда. Mais quand des brèches fils de bien gedat on tatou à même son chiro chayeda tu si dorou chez khatidan tande ftevi nagasha la otsde batan durdia ftevi rogor zovrom sunis tizam zovro vazlarda sikines gza arari svadi sterti zgarda rogzaze khabariam gosan sitamave rogran dostar poblase nazi game on achdim do vetas akhlo sikni utlegevi rom mepela zavleti da sim gerit ftevi rom takroba
1: Арестрос, аркупила, творясь, не знаю,